0: давай на гайку. Ну, живей, снимай с него рубаху.
1: Эх, братаю, это самое, а то сватаю.
0: Сам не будет здесь хозяин, и никому поменьше. Там Катерина, Катерина, Катерина, Катерина, Катерина.